0: Учитель спрашивает:
1: Наташа, где твоя книга?
0: Наташа отвечает:
2: Вот она.
3: Маша, что ты сейчас делаешь?
2: Я читаю.
4: Маша, это ты?
2: Да, это я.
4: Что ты делаешь?
2: Слушаю радио. А ты?
4: А я читаю.
0: Саша, ты читаешь?
3: Нет, я не читаю.
5: Où est le magasin?
4: Я не понимаю.
2: Я тоже не понимаю.
5: Where is the shop?
3: А, понимаю. Вот он.
0: Что вы читаете?
2: Мы читаем письмо.
0: Это стол. Это парта. Это портфель. Это ручка. Это карандаш. Это тетрадь.
1: Фонетические упражнения.
0: Ла-ля. Ло-лё. Лу-лю. Ли-ли. Или-или. Иль. Учитель.
1: Вы, фы, фи. Ве, фе. Портфель. От, ать, отвечать. Понимать. Ел, ель, портфель. Урок 6.
4: Это учительница.
2: Это рабочий.
3: Это инженер.
2: Это тоже инженер.
4: Это врач.
2: Это тоже врач.
3: Мой папа рабочий. Он работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
2: Мой папа инженер. Он тоже работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
4: Моя мама учительница. Она работает в школе. Сейчас она идет в школу.
2: Это поликлиника.
4: Моя мама врач. Она работает в поликлинике. Сейчас она идет в поликлинику.
2: Вова, куда ты идешь?
3: Я иду в магазин.
2: Куда вы идете?
4: Мы идем в школу.
3: Вова идет в магазин, а Наташа едет в магазин.
2: Они едут в школу.
1: Это мел. Это тряпка. Это губка. Это доска.
0: Фонетические упражнения.
1: Са, ца. Ти, ци. Ти, ца. Ти, чи. Чи, ци. Ца. Учительница.
0: Та, да. Дам. То, до. Дом. На, но. Он, она, оно, они.

0: цвет тебе нравится?
1: Голубой. А тебе?
0: Мне тоже нравится голубой цвет.
1: Маша, какое тебе нравится пальто?
2: Черное.
1: А мне красное и голубое.
0: Сережа, посмотри, какая большая птица летит.
1: Где? Я не вижу.
0: Она хочет сесть на дерево.
1: А, сейчас я вижу ее. Какая красивая.
3: Фонетические упражнения.
4: Мва, трамвай, ма, в магазин.